Уважаемые дамы и господа, сейчас вы услышите Happy House Friends. Слабонервным беременным детям просьба выключить радио, остальным лечь на пол и задержать дыхание.